на мирный источник, сундава, очень страшно, ясность, со своими стандартами, загрузка повседневная.